В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

0: Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Здравствуйте!
0: В эфире рубрика «Окно в Японию», в которой мы знакомим вас с Японией, ее культурой, обычаями, традициями и вообще рассказываем о том, как живут японцы.
1: Во второй половине программы мы будем изучать кейго – вежливый стиль речи в японском языке. Мы надеемся, что наши слушатели узнают из этих передач много нового и интересного о Японии.
0: У микрофона Уга Акико
1: и Ирина Брайан. Акико-сан, в прошлых выпусках мы говорили о большом потоке туристов из-за рубежа. Я думаю, нашим слушателям интересно, а как часто путешествуют сами японцы? Есть ли особые сезоны для поездок?
0: Да-да, в Японии в году есть три периода, можно сказать, активного передвижения людей. Это новогодние праздники и период Обон в середине августа, который длится примерно неделю. Люди часто берут в это время отпуск. И третий сезон – это конец апреля и начало мая с целой чередой выходных и праздничных дней. В этом году праздники выходные 29 апреля, 3, 4, 5 и 6 мая.
1: Вот в эти периоды многие люди отдыхают несколько дней подряд и отправляются куда-то, к себе на родину или в путешествие.
0: Конечно, есть и те, кому в эти периоды приходится выходить на работу, но в большинстве учебных заведений нет занятий в красные дни календаря. Так что в конце апреля, начале мая у людей, особенно имеющих детей, есть возможность на несколько дней куда-то поехать отдохнуть.
1: Действительно, в это время многие отправляются в поездки, так что бывает трудно.

0: достать билеты на самолет или на суперэкспресс Шинкансен, а на платных скоростных дорогах образуются большие пробки. Я заметила, что даже в новостях сообщают о риске попасть в пробки, которые в пик иногда достигают десятков километров.
1: Давайте расскажем, какие именно праздники отмечаются в конце апреля и начале мая. Первый праздник – это День Шоа, 29 апреля. Шоа – это название периода по японскому летоисчислению, которое определяется сменой императоров.
0: Шоа – это эпоха императора, который приходится дедом нынешнему. Она началась 25 декабря 1926 года и завершилась 7 января 1989, то есть длилась довольно долго.
1: 29 апреля – день рождения императора Шоа. При его жизни этот день отмечали как день рождения императора.
0: Когда эпоха Шоа закончилась, 29 апреля осталось праздником, а в 2007 году его название изменили на День Шоа.
1: Для Японии эпоха Шоа была очень бурной. В ней было много событий, важных для истории страны. Вторая мировая война, атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, капитуляция, разруха после поражения, восстановительные работы – и последующий большой экономический рост. В эпоху Шоа Япония дважды принимала Олимпиады – летнюю в Токио в 1964 году и зимнюю в Саппоро в 1972. В день Шоа в Японии вспоминают о событиях этой эпохи и задумываются о том, каким должно быть будущее страны.
0: После дня Шоа 3 мая в Японии отмечается государственный праздник День Конституции.
1: Конституция Японии была провозглашена 3 ноября 1946 года и вступила в силу через полгода, 3 мая 1947.
0: Следующий день, 4 мая, тоже праздник, который называется Мидори но Хи, День зелени. Это относительно новый праздник, посвященный любви к природе.
1: Сначала 4 мая было просто выходным днем между двумя праздничными – Днем Конституции 3 мая и Днем Детей 5. Дело в том, что в Японии по закону день между праздниками является выходным, так что 4 мая тоже был выходным, а в 2007 году его сделали праздником – Днем Зелени.
0: Начало мая – прекрасное время, когда стоит теплая погода, радует глаз молодая зелень, а в парках цветут великолепные весенние цветы, которыми можно любоваться. Это подходящее время для пикников и прогулок на свежем воздухе, когда можно питаться энергией природы. В некоторых общественных парках в этот день вход бесплатный. За днем зелени идет День детей – 5 мая. Это большой праздник, особенно в семьях, где есть дети.
1: Праздник был учрежден для того, чтобы пожелать здоровья и счастья детям и выразить благодарность их матерям. А как же его отмечают? Что делают 5 мая? Есть разные традиции и обычаи, связанные с этим праздником. Одна из них – это койнобори. Ирина, сам вы, наверное, видели, как ко дню детей в семьях с детьми во дворе устанавливают такой длинный шест и прикрепляет к нему разноцветных матерчатых карпов. Это есть и койнобори.
0: Да, конечно, таких карпов, больших и маленьких, в Японии можно увидеть повсеместно, у домов, возле школ и просто на улицах.
1: Койнобори – это образ карпов, которые поднимаются вверх по реке против течения, что символизирует энергию, силу духа и здоровье. Традиционно в семьях, где есть мальчики, койнобори выставляют с надеждой на то, чтобы дети выросли сильными и энергичными, как эти карпы.
0: В многоквартирных домах на балконах устанавливают шесты с красочными карпами. Они небольшие, но все равно очень приятно видеть, как карпы плывут по ветру.
1: А в некоторых частных домах ставят огромный шест со множеством больших карпов, иногда 8 или 10. При хорошем ветре огромный косяк шикарных разноцветных карпов очень красиво развивается. Это великолепное зрелище. Но сейчас, мне кажется, редко можно увидеть такие огромные койнобори.

0: Рекочи на острове Шикоку и в городе Татебаяши в префектуре Гумма недалеко от Токио. Кроме койнобори, в День детей есть традиция принимать ванну с листьями ириса, японский шоубу.
1: Да, к 5 мая в магазинах начинают продавать эти листья. По форме они похожи на самурайский меч.
0: Это тоже связано с пожеланием здоровья и счастья детям в семье. У листьев ириса шоубу сильный аромат. Издавна считается, что он может отгонять злых духов.
1: И заключительный выходной день в этот период, в этом году, 6 мая. Это тоже праздник?
0: Нет, это просто выходной. Дело в том, что по японскому закону, если государственный праздник приходится на воскресенье, то первый после него непраздничный день становится выходным. В этом году праздник День Конституции 3 мая приходится на воскресенье. Первый после него непраздничный день – это 6 мая, так как в понедельник 4 мая мы отмечаем День зелени, а во вторник 5 – День детей. Так что в календаре 4 красных дня подряд – с 3 по 6 мая.
1: В этом году те, у кого получится взять выходной 30 апреля и 1 мая, смогут отдыхать целых 8 дней подряд, если включать субботу и воскресенье. Акико-сан, а вы как обычно проводите весенние праздники?
0: Дело в том, что, к счастью, у меня есть возможность самой планировать график работы. И зная, что в последнее время на платных дорогах можно попасть в пробки или трудно купить билеты на поезд или самолет, в эти выходные дни я стараюсь далеко не ехать, а остаться дома и заниматься переводами или домашними делами, или читать книги и так далее, и так далее. А у вас какой план, Ирина Сан, если не секрет?
1: Я тоже обычно работаю в этот период и не планирую каких-то дальних поездок. Но поскольку я очень люблю весеннюю погоду и свежую зелень, я бываю в очень приподнятом настроении и стараюсь хотя бы в один из дней выйти в парк на пикник или выбраться на природу. А теперь предлагаем вам послушать песню. Она называется «Санто Моногатари. История трех городов». Ее исполняет певец Танимура Синджи.

0: теперь мы продолжим знакомиться с кейго, вежливым стилем речи в японском языке.
1: Вежливая речь очень важна, потому что она выражает уважение к собеседнику и способствует гармоничному общению.
0: Давайте попробуем вместе освоить формы вежливой речи.
1: В этом выпуске мы познакомимся с приветствиями в форме кейго, которые можно использовать в разных ситуациях на работе и быту.
0: Сначала давайте послушаем диалог в стиле десмас, с которого начинают изучать японский язык по учебникам.
1: お疲れ様です。明日もよろしくお願いします。

0: ご苦労様です。よろしくお願いします。
1: В переводе это означает «Спасибо за сегодня. До завтра». И вам спасибо. До завтра.
0: Оцкари сама дес можно перевести как «Вы, наверное, устали, берегите себя». А «Гокуро сама дес» – «Спасибо за ваш труд».
1: Эти выражения можно часто услышать на рабочем месте. Они передают признательность за чьи-то усилия и изначально использовались людьми более высокого статуса по отношению к тем, чей статус ниже. Однако сейчас «Оцкари сама дес» стали часто употреблять и подчиненные по отношению к начальнику. Реакция на это бывает разной. Некоторые считают такое обращение невежливым. А вот выражение «гукуро сама дес» никогда нельзя использовать по отношению к вышестоящему, так что будьте осторожны.
0: Понятно. Значит, такие выражения следует использовать внимательно, учитывая ситуацию.
1: А теперь давайте послушаем неформальный диалог. Оцкаре, аста мо ёрошику.
0: Оцкаре, ёрошику не. Я использую выражение ёрошику почти каждый день. А теперь послушаем диалог в вежливом стиле кейго. Слова нужно подбирать очень тщательно, верно? Я немного нервничаю.
1: Действительно, следует внимательно подбирать подходящее выражение в зависимости от ситуации, атмосферы на рабочем месте или отношений с собеседником. Но помните, что суть кейго заключается в том, чтобы проявить уважение к собеседнику и чувствовать ситуацию. Учитесь постепенно, и у вас все получится. А теперь диалог начальника и подчиненного.
0: お疲れ様でございました。明日もよろしくお願いいたします。
1: ご苦労様。よろしくね。
0: Да, диалог в стиле кейго четко показывает отношения собеседников. В этом разговоре вы произнесли реплику начальника, а я подчиненного.
1: Именно. Отношения становятся еще более понятными, когда в одном разговоре звучат выражения разных стилей. Даже если подчиненный обратился к начальнику в вежливом стиле, тот может ответить в неформальном. Степень вежливости, которую начальник использует в беседе с подчиненным, зависит от ситуации, от атмосферы на рабочем месте, а также индивидуальных речевых и поведенческих привычек.
0: Да, в вежливых формах речи заключен глубокий смысл.
1: Юроshiku onegai itashimasu. Можно изменить в «Юрошику онегай мошиагемас».
0: А что означает слово «мошиагемас»?
1: В прямом переводе оно означает «говорю». Это скромная форма глагола «имас». Выражение «итасимас» можно использовать свободно, а вот «мошиагемас» звучит несколько напыщенно и скованно. Так что в разговоре этим выражением лучше не злоупотреблять. Оно в основном используется в письменной речи.
0: А теперь повторите за нами и попрактикуйтесь в произношении этих выражений. Оцкари сама де гозаймашта. Ашта мо ёрошику онегай мошиагемас.
1: Гокуро сама. Ёрошику не.
0: Вот и все на сегодня. В этом выпуске мы узнали выражения «Оцкари сама де гозаймашта» и «Ёрошику онегай итасимас». Мы завершаем нашу передачу песней «Хана Мидзуки» «Кизил цветущий» в исполнении певицы Хитото Йо. До новых встреч!
1: Сайонара!

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

0: Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Здравствуйте!
0: В эфире рубрика «Окно в Японию», в которой мы знакомим вас с Японией, ее культурой, обычаями, традициями и вообще рассказываем о том, как живут японцы.
1: Во второй половине программы мы будем изучать кейго – вежливый стиль речи в японском языке. Мы надеемся, что наши слушатели узнают из этих передач много нового и интересного о Японии.
0: У микрофона Ога Акико
1: и Ирина Брайан. Акико-сан, в прошлых выпусках мы говорили о большом потоке туристов из-за рубежа. Я думаю, нашим слушателям интересно, а как часто путешествуют сами японцы? Есть ли особые сезоны для поездок?
0: Да-да, в Японии в году есть три периода, можно сказать, активного передвижения людей. Это новогодние праздники и период Обон в середине августа, который длится примерно неделю. Люди часто берут в это время отпуск. И третий сезон – это конец апреля и начало мая с целой чередой выходных и праздничных дней. В этом году праздники выходные 29 апреля, 3, 4, 5 и 6 мая.
1: Вот в эти периоды многие люди отдыхают несколько дней подряд и отправляются куда-то, к себе на родину или в путешествие.
0: Конечно, есть и те, кому в эти периоды приходится выходить на работу, но в большинстве учебных заведений нет занятий в красные дни календаря. Так что в конце апреля, начале мая у людей, особенно имеющих детей, есть возможность на несколько дней куда-то поехать отдохнуть.
1: Действительно, в это время многие отправляются в поездки, так что бывает трудно достать билеты на самолет или на суперэкспресс Шинкансен, а на платных скоростных дорогах образуются большие пробки. Я заметила, что даже в новостях сообщают о риске попасть в пробки, которые в пик иногда достигают десятков километров.
0: Давайте расскажем, какие именно праздники отмечаются в конце апреля и начале мая. Первый праздник – это День Шоа, 29 апреля. Шоа – это название периода по японскому летоисчислению, которое определяется сменой императоров.
1: Шоа – это эпоха императора, который приходится дедом нынешнему. Она началась 25 декабря 1926 года и завершилась 7 января 1989, то есть длилась довольно долго.
0: 29 апреля – день рождения императора Шоа. При его жизни этот день отмечали как день рождения.

0: Рождение императора.
1: Когда эпоха Сёва закончилась, 29 апреля осталось праздником, а в 2007 году его название изменили на День Сёва.
0: Для Японии эпоха Сёва была очень бурной. В ней было много событий, важных для истории страны. Вторая мировая война, атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, капитуляция, разруха после поражения, восстановительные работы и последующий большой экономический рост. В эпоху Сёва Япония дважды принимала Олимпиады, летнюю в Токио в 1964 году и зимнюю в Саппоро в 1972. В день Сёва в Японии вспоминают о событиях этой эпохи и задумываются о том, каким должно быть будущее страны.
1: После дня Сёва 3 мая в Японии отмечается государственный праздник День Конституции.
0: Конституция Японии была провозглашена 3 ноября 1946 года и вступила в силу через полгода, 3 мая 1947.
1: Следующий день, 4 мая, тоже праздник, который называется Мидори но Хи, День Зелени. Это относительно новый праздник, посвященный любви к природе.
0: Сначала 4 мая было просто выходным днем между двумя праздничными – Днем Конституции 3 мая и Днем Детей 5. Дело в том, что в Японии по закону день между праздниками является выходным, так что 4 мая тоже был выходным, а в 2007 году его сделали праздником – Днем Зелени.
1: Начало мая – прекрасное время, когда стоит теплая погода, радует глаз молодая зелень, а в парках цветут великолепные весенние цветы, которыми можно любоваться. Это подходящее время для пикников и прогулок на свежем воздухе, когда можно питаться энергией природы. В некоторых общественных парках в этот день вход бесплатный. За днем зелени идет День детей – 5 мая. Это большой праздник, особенно в семьях, где есть дети.
0: Праздник был учрежден для того, чтобы пожелать здоровья и счастья детям и выразить благодарность их матерям. А как же его отмечают? Что делают 5 мая? Есть разные традиции и обычаи, связанные с этим праздником. Одна из них – это койнобори. Ирина-сан, вы, наверное, видели, как ко дню детей в семьях с детьми во дворе устанавливают такой длинный шест и прикрепляет к нему разноцветных матерчатых карпов. Это есть и койнобори.
1: Да, конечно, таких карпов, больших и маленьких, в Японии можно увидеть повсеместно, у домов, возле школ и просто на улицах.
0: Койнобори – это образ карпов, которые поднимаются вверх по реке против течения, что символизирует энергию, силу духа и здоровье. Традиционно в семьях, где есть мальчики, койнобори выставляют с надеждой на то, чтобы дети выросли сильными и энергичными, как эти карпы.
1: В многоквартирных домах на балконах устанавливают шесты с красочными карпами. Они небольшие, но все равно очень приятно видеть, как карпы плывут по ветру.
0: А в некоторых частных домах ставят огромный шест со множеством больших карпов, иногда 8 или 10. При хорошем ветре огромный косяк шикарных разноцветных карпов очень красиво развивается. Это великолепное зрелище. Ну, сейчас, мне кажется, редко можно увидеть такие огромные койнобори, особенно в больших городах. Но в разных городах проводятся уникальные фестивали. Собирают матерчатые карпы из семей, в которых дети уже выросли, и эти койнобори, уже завершившие свою миссию, привязывают к канатам над рекой. Это очень красивое зрелище, когда сотни и даже тысячи карпов реют по ветру над водой. Такой фестиваль проводится, например, у реки Симанто в префектуре Кочи на острове Сикоку и в городе Татебаяси в префектуре Гумма, недалеко от Токио. Кроме койнобори, в День детей есть традиция принимать ванну с листьями ириса, по-японски шобу.
1: Да, к 5 мая в магазинах начинают продавать эти листья. По форме они похожи на самурайский меч.
0: Это тоже связано с пожеланием здоровья и счастья детям в семье. У листьев ириса шобу

0: клубу сильный аромат. Издавна считается, что он может отгонять злых духов.
1: И заключительный выходной день в этот период в этом году 6 мая. Это тоже праздник?
0: Нет, это просто выходной. Дело в том, что по японскому закону, если государственный праздник приходится на воскресенье, то первый после него непраздничный день становится выходным. В этом году праздник День Конституции 3 мая приходится на воскресенье. Первый после него непраздничный день – это 6 мая, так как в понедельник 4 мая мы отмечаем День зелени, а во вторник 5 – День детей. Так что в календаре 4 красных дня подряд – с 3 по 6 мая.
1: В этом году те, у кого получится взять выходной 30 апреля и 1 мая, смогут отдыхать целых 8 дней подряд, если включать субботу и воскресенье. Акико-сан, а вы как обычно проводите весенние праздники?
0: Дело в том, что, к счастью, у меня есть возможность самой планировать график работы. И зная, что в последнее время на платных дорогах можно попасть в пробки или трудно купить билеты на поезд или самолет, в эти выходные дни я стараюсь далеко не ехать, а остаться дома и заниматься переводами или домашними делами, или читать книги и так далее, и так далее. А у вас какой план, Ирина-сан, если не секрет?
1: Я тоже обычно работаю в этот период и не планирую каких-то дальних поездок. Но поскольку я очень люблю весеннюю погоду и свежую зелень, я бываю в очень приподнятом настроении и стараюсь хотя бы в один из дней выйти в парк на пикник или выбраться на природу. А теперь предлагаем вам послушать песню. Она называется «Санто Моногатари. История трех городов». Ее исполняет певец Танимура Синджи.

0: А теперь мы продолжим знакомиться с кейго, вежливым стилем речи в японском языке.
1: Вежливая речь очень важна, потому что она выражает уважение к собеседнику и способствует гармоничному общению.
0: Давайте попробуем вместе освоить формы вежливой речи.
1: В этом выпуске мы познакомимся с приветствиями в форме кейго, которые можно использовать в разных ситуациях на работе и быту.
0: Сначала давайте послушаем диалог в стиле десмас, с которого начинают изучать японский язык по учебникам.
1: お疲れ様です。明日もよろしくお願いします。
2: ご苦労様です。よろしくお願いします。
1: В переводе это означает «Спасибо за сегодня. До завтра». И вам спасибо, до завтра.
0: О цкари сама дес можно перевести как «Вы, наверное, устали, берегите себя». А «Гокуро сама дес» – «Спасибо за ваш труд».
1: Эти выражения можно часто услышать на рабочем месте. Они передают признательность за чьи-то усилия и изначально использовались людьми более высокого статуса по отношению к тем, чей статус ниже. Однако сейчас «О цкари сама дес» стали часто употреблять и подчиненные по отношению к начальнику. Реакция на это бывает разной. Некоторые считают такое обращение невежливым. А вот выражение «гукуро сама дес» никогда нельзя использовать по отношению к вышестоящему, так что будьте осторожны.
0: Понятно, значит, такие выражения следует использовать внимательно, учитывая ситуацию.
1: А теперь давайте послушаем неформальный диалог. О цкаре, аста мо ёроску.
2: О цкаре, ёроску не.
0: Я использую выражение ёроску почти каждый день. А теперь послушаем диалог в вежливом стиле кейго. Слова нужно подбирать очень тщательно, верно? Я немного нервничаю.
1: Действительно, следует внимательно подбирать подходящее выражение в зависимости от ситуации, атмосферы на рабочем месте или отношений с собеседником. Но помните, что суть кейго заключается в том, чтобы проявить уважение к собеседнику и чувствовать ситуацию. Учитесь постепенно, и у вас все получится. А теперь диалог начальника и подчиненного.
2: お疲れ様でございました。明日もよろしくお願いいたします。
1: ご苦労様。よろしくね。
0: Да, диалог в стиле кейго четко показывает отношения собеседников. В этом разговоре вы произнесли реплику начальника, а я подчиненного.
1: Именно. Отношения становятся еще более понятными, когда в одном разговоре звучат выражения разных стилей. Даже если подчиненный обратился к начальнику в вежливом стиле, тот может ответить в неформальном. Степени вежливости, которую начальник использует в беседе с подчиненным, зависит от ситуации, от атмосферы на рабочем месте, а также индивидуальных речевых и поведенческих привычек.
0: Да, в вежливых формах речи заключен глубокий смысл.
1: Юроську онегай итасимас. Можно изменить в «Юроську онегай мосиагемас».
0: А что означает слово «мосиагемас»?
1: В прямом переводе оно означает «говорю». Это скромная форма глагола «имас». Выражение «итасимас» можно использовать свободно, а вот «мосиагемас» звучит несколько напыщенно и скованно. Так что в разговоре этим выражением лучше не злоупотреблять. Оно в основном используется в письменной речи.
0: А теперь повторите за нами и попрактикуйтесь в произношении этих выражений.
2: お疲れ様でございました。明日もよろしくお願い申し上げます。
1: ご苦労様。よろしくね。
0: Вот и все на сегодня. В этом выпуске мы узнали выражения «Оцкари сама де гозаимашта» и «Йоросику унегай ташмас». Мы завершаем нашу передачу песней «Ханамидзуки» «Кизил цветущий» в исполнении певицы Хитото Йо. До новых встреч!
1: Сайонара!

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

0: Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Здравствуйте!
0: В эфире рубрика «Окно в Японию», в которой мы знакомим вас с Японией, ее культурой, обычаями, традициями и вообще рассказываем о том, как живут японцы.
1: Во второй половине программы мы будем изучать кейго – вежливый стиль речи в японском языке. Мы надеемся, что наши слушатели узнают из этих передач много нового и интересного о Японии.
0: У микрофона Уга Акико
1: и Ирина Брайан. Акико-сан, в прошлых выпусках мы говорили о большом потоке туристов из-за рубежа. Я думаю, нашим слушателям интересно, а как часто путешествуют сами японцы? Есть ли особые сезоны для поездок?
0: Да-да, в Японии в году есть три периода, можно сказать, активного передвижения людей. Это новогодние праздники и период Обон в середине августа, который длится примерно неделю. Люди часто берут в это время отпуск. И третий сезон – это конец апреля и начало мая с целой чередой выходных и праздничных дней. В этом году праздники выходные 29 апреля, 3, 4, 5 и 6 мая.
1: Вот в эти периоды многие люди отдыхают несколько дней подряд и отправляются куда-то, к себе на родину или в путешествие.
0: Конечно, есть и те, кому в эти периоды приходится выходить на работу, но в большинстве учебных заведений нет занятий в красные дни календаря. Так что в конце апреля, начале мая у людей, особенно имеющих детей, есть возможность на несколько дней куда-то поехать отдохнуть.
1: Действительно, в это время многие отправляются в поездки, так что бывает трудно достать билеты на самолет или на суперэкспресс Шинкансен, а на платных скоростных дорогах образуются большие пробки. Я заметила, что даже в новостях сообщают о риске попасть в пробки, которые в пик иногда достигают десятков километров.
0: Давайте расскажем, какие именно праздники отмечаются в конце апреля и начале мая. Первый праздник – это День Шоа, 29 апреля. Шоа – это название периода по японскому летоисчислению, которое определяется сменой императоров.
1: Шоа – это эпоха императора, который приходится дедом нынешнему. Она началась 25 декабря 1926 года и завершилась 7 января 1989, то есть длилась довольно долго.
0: 29 апреля – день рождения императора Шоа. При его жизни этот день отмечали как день рождения императора.
1: Когда эпоха Шоа закончилась, 29 апреля осталось праздником, а в 2007 году его название изменили на День Шоа.
0: Для Японии эпоха Шоа была очень бурной. В ней было много событий, важных для истории страны. Вторая мировая война, атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, капитуляция, разруха после поражения, восстановительные работы и последующий большой экономический рост. В эпоху Шоа Япония дважды принимала Олимпиады, летнюю в Токио в 1964 году и зимнюю в Саппоро в 1972. В день Шоа в Японии вспоминают о событиях этой эпохи и задумываются о том, каким должно быть будущее страны.
1: После Дня Шоа, 3 мая, в Японии отмечается государственный праздник День Конституции.
0: Конституция Японии была провозглашена 3 ноября 1946 года и вступила в силу через полгода, 3 мая 1947.
1: Следующий день, 4 мая, тоже праздник, который называется Мидори но Хи, День зелени. Это относительно новый праздник, посвященный любви к природе.
0: Сначала 4 мая было просто выходным днем между двумя праздничными, Днем Конституции 3 мая и Днем детей 5 мая.

0: то, что в Японии по закону день между праздниками является выходным. Так что 4 мая тоже был выходным. А в 2007 году его сделали праздником, днем зелени.
1: Начало мая – прекрасное время, когда стоит теплая погода, радует глаз молодая зелень, а в парках цветут великолепные весенние цветы, которыми можно любоваться. Это подходящее время для пикников и прогулок на свежем воздухе, когда можно питаться энергией природы. В некоторых общественных парках в этот день вход бесплатный. За днем зелени идет День детей – 5 мая. Это большой праздник, особенно в семьях, где есть дети.
0: Праздник был учрежден для того, чтобы пожелать здоровья и счастья детям и выразить благодарность их матерям. А как же его отмечают? Что делают 5 мая? Есть разные традиции и обычаи, связанные с этим праздником. Одна из них – это койнобори. Ирина-сан, вы, наверное, видели, как ко дню детей в семьях с детьми во дворе устанавливают такой длинный шест и прикрепляет к нему разноцветных матерчатых карпов. Это есть и койнобори.
1: Да, конечно, таких карпов, больших и маленьких, в Японии можно увидеть повсеместно, у домов, возле школ и просто на улицах.
0: Койнобори – это образ карпов, которые поднимаются вверх по реке против течения, что символизирует энергию, силу духа и здоровье. Традиционно в семьях, где есть мальчики, койнобори выставляют с надеждой на то, чтобы дети выросли сильными и энергичными, как эти карпы.
1: В многоквартирных домах на балконах устанавливают шесты с красочными карпами. Они небольшие, но все равно очень приятно видеть, как карпы плывут по ветру.
0: А в некоторых частных домах ставят огромный шест со множеством больших карпов, иногда 8 или 10. При хорошем ветре огромный косяк шикарных разноцветных карпов очень красиво развивается. Это великолепное зрелище. Ну, сейчас, мне кажется, редко можно увидеть такие огромные койнобори, особенно в больших городах. Но в разных городах проводятся уникальные фестивали. Собирают матерчатые карпы из семей, в которых дети уже выросли, и эти койнобори, уже завершившие свою миссию, привязывают канатом над рекой. Это очень красивое зрелище, когда сотни и даже тысячи карпов реют по ветру над водой. Такой фестиваль проводится, например, у реки Симанто в префектуре Кочи на острове Сикоку и в городе Татебаяси в префектуре Гумма, недалеко от Токио. Кроме койнобори, в День детей есть традиция принимать ванну с листьями ириса, японский шоубу.
1: Да, к 5 мая в магазинах начинают продавать эти листья. По форме они похожи на самурайский меч.
0: Это тоже связано с пожеланием здоровья и счастья детям в семье. У листьев ириса шоубу сильный аромат. Издавна считается, что он может отгонять злых духов.
1: И заключительный выходной день в этот период, в этом году, 6 мая. Это тоже праздник?
0: Нет, это просто выходной. Дело в том, что по японскому закону, если государственный праздник приходится на воскресенье, то первый после него непраздничный день становится выходным. В этом году праздник День Конституции 3 мая приходится на воскресенье. Первый после него непраздничный день – это 6 мая, так как в понедельник 4 мая мы отмечаем День зелени, а во вторник 5 – День детей. Так что в календаре 4 красных дня подряд – с 3 по 6 мая.
1: В этом году те, у кого получится взять выходной 30 апреля и 1 мая, смогут отдыхать целых 8 дней подряд, если включать субботу и воскресенье. Акико-сан, а вы как обычно проводите весенние праздники?
0: Дело в том, что, к счастью, у меня есть возможность самой планировать график работы. И зная, что в последнее время на платных дорогах можно попасть в пробки или трудно купить билеты на поезд или самолет, в эти выходные дни я стараюсь далеко не ехать, а остаться дома и заниматься переводами или домашними делами, или читать книги и так далее, и так далее. А у вас какой план, Ирина-сан, если не секрет?
1: Я тоже обычно работаю в этот период и не планирую каких-то дальних.

0: А теперь мы продолжим знакомиться с кейго, вежливым стилем речи в японском языке.
1: Вежливая речь очень важна, потому что она выражает уважение к собеседнику и способствует гармоничному общению.
0: Давайте попробуем вместе освоить формы вежливой речи.
1: В этом выпуске мы познакомимся с приветствиями в форме кейго, которые можно использовать в разных ситуациях на работе и быту.
0: Сначала давайте послушаем диалог в стиле десмас, с которого начинают изучать японский язык по учебникам.
1: В переводе это означает «спасибо за сегодня», «до завтра». И вам спасибо, до завтра.
0: «Отскари сама дес» можно перевести как «вы, наверное, устали, берегите себя», а «гокуро сама дес» – «спасибо за ваш труд».
1: Эти выражения можно часто услышать на рабочем месте. Они передают признательность за чьи-то усилия и изначально использовались людьми более высокого статуса по отношению к тем, чей статус ниже. Однако сейчас «отскари сама дес» стали часто употреблять и подчиненные по отношению к начальнику. Реакция на это бывает разной. Некоторые считают такое обращение невежливым. А вот выражение «гукуро сама дес» никогда нельзя использовать по отношению к вышестоящему, так что будьте осторожны.
0: Понятно. Значит, такие выражения следует использовать внимательно, учитывая ситуацию.
1: А теперь давайте послушаем неформальный диалог. Отскаре, аста мо ёроску.
2: Отскаре, ёроску не.
0: Я использую выражение ёроску почти каждый день. А теперь послушаем диалог в вежливом стиле кейго. Слова нужно подбирать очень тщательно, верно? Я немного нервничаю.
1: Действительно, следует внимательно подбирать подходящее выражение в зависимости от ситуации, атмосферы на рабочем месте или отношений с собеседником. Но помните, что суть кейго заключается в том, чтобы проявить уважение к собеседнику и чувствовать ситуацию. Учитесь постепенно, и у вас все получится. А теперь диалог начальника и подчиненного.
2: お疲れ様でございました。明日もよろしくお願いいたします。
1: ご苦労様。よろしくね。
0: Да, диалог в стиле кейго четко показывает отношения собеседников. В этом разговоре вы произнесли реплику начальника, а я подчиненного.
1: Именно. Отношения становятся еще более понятными, когда в одном разговоре звучат выражения разных стилей.

0: стилей. Даже если подчиненный обратился к начальнику в вежливом стиле, тот может ответить в неформальном. Степени вежливости, которую начальник использует в беседе с подчиненным, зависит от ситуации, от атмосферы на рабочем месте, а также индивидуальных речевых и поведенческих привычек.
1: Да, в вежливых формах речи заключен глубокий смысл.
0: Юроску онегай итасимас. Можно изменить в юроску онегай мосиагимас.
1: А что означает слово мосиагимас?
0: В прямом переводе оно означает «говорю». Это скромная форма глагола «имас». Выражение «итасимас» можно использовать свободно, а вот «мосиагимас» звучит несколько напыщенно и скованно, так что в разговоре этим выражением лучше не злоупотреблять. Оно в основном используется в письменной речи.
1: А теперь повторите за нами и попрактикуйтесь в произношении этих выражений. お疲れ様でございました。明日もよろしくお願い申し上げます。
0: ご苦労様。よろしくね。
1: Вот и все на сегодня. В этом выпуске мы узнали выражения «お疲れ様でございました» и «よろしくお願いいたします». Мы завершаем нашу передачу песней Хана Мидзуки «Кизил цветущий» в исполнении певицы Хитото Йо. До новых встреч!
0: Сайонара!